0: Сраб, щоб чи так, щоб чи так, щоб бавна, парі вартан кі бавна, сайок дине кі бавна, рем дил кі бавна, і марч кару.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।